0: Frecuencia Origen, tu música en un solo lugar. Primavera 2026. Compañía. Trajimos buena música.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».